ме пармиру, кер сам нор, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор.